В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 27 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американо-иранские переговоры продвигаются, но напряженность сохраняется. Японская компания испытала дрон для обнаружения мин в Украине. Театр Осака Сёчикудза закрылся после 103 лет работы. А сейчас обо всем подробнее. По сообщениям средств массовой информации, посредничество Катара поспособствовало прогрессу усилий, направленных на решение одного из ключевых требований Тегерана для прекращения конфликта с Соединенными Штатами. Иранское руководство добивается освобождения активов, замороженных в рамках санкций, в качестве предварительного условия для дальнейших переговоров. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило, что сумма этих средств составляет около 24 миллиардов долларов. По информации агентства, Тегеран требует немедленного освобождения половины этой суммы, а остальной части в течение 60 дней. Информационное агентство ФАРС сообщило, что изыскание способа обеспечить безопасность этих активов остается последним серьезным разногласием. В понедельник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что продолжаются переговоры по формулировкам соглашения. Он намекнул, что для достижения сделки может потребоваться дополнительное время. Тем не менее, напряженность остается сильной. В понедельник Центральное командование США сообщило, что оно нанесло в порядке самообороны удары в южной части Ирана. По сообщению командования, в цели удара входили места запуска ракет, а также суда, предположительно, для минирования. Телеканал Fox News привел слова источников, утверждающих, что перемирие остается в силе. Однако во вторник Министерство иностранных дел Ирана обвинила Соединенные Штаты в нарушении перемирия посредством актов пиратства. Оно предупредило, что ни один враждебный акт не останется без ответа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в понедельник с государственным секретарем США Марко Рубио сказал ему, что Москва намерена продолжать наносить удары по Киеву. Государственный департамент США сообщил, что инициатором звонка выступил Лавров. Глава российского МИДа обвинил Украину в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России. Он также заявил, что российские войска продолжат наносить удары по предприятиям оборонной промышленности и центрам принятия решений в Киеве. МИД России в понедельник выпустил заявление, в котором говорится, что эти удары являются ответом на атаки Украины в контролируемой Россией Луганской области. В нем также содержится призыв к иностранным гражданам и дипломатам немедленно покинуть Киев. По данным украинских источников, Россия в воскресенье нанесла массированные удары, в результате которых в Киеве и других районах 4 человека погибли и более 80 получили ранения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и иностранные послы в понедельник посетили места атак, чтобы почтить память жертв. Сибига отверг заявление России, сказав, что Украина говорит своим партнерам, что нет необходимости поддаваться этому российскому шантажу. Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил Россию за эти атаки. Он заявил, что Москва применила мощную ракету «Орешник». Сообщается, что эта новая баллистическая ракета является гиперзвуковой и способна нести ядерные боеголовки. Японская компания провела испытание дрона, предназначенного для обнаружения с воздуха противопехотных мин в Украине, где по-прежнему стоит сложная задача по удалению мин, заложенных российскими войсками. По оценке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на территории страны на площади около 130 тысяч квадратных километров остаются противопехотные мины, не разорвавшиеся боеприпасы и другие взрывчатые вещества.
Компания ProDrone, которая сотрудничает с украинскими фирмами в разработке дронов для обнаружения противопехотных мин, получила грант от Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. В понедельник она провела первое испытание в Киеве. В ходе испытаний использовались мины, которые, как утверждается, были обезврежены ранее. Некоторые из них были размещены на поверхности, а другие зарыты в землю на глубину около 15 сантиметров. Испытатели провели рабочие характеристики дрона с металлодетектором. Дрон летал на высоте около 30 сантиметров. Представитель компании заявил, что противопехотные мины мешают людям вести нормальную жизнь. По его словам, компания надеется, что ее технология сможет стать решением для обнаружения противопехотных мин в военное время. В Украине растет интерес к использованию дронов для разминирования. Министерство обороны страны ранее в мае сообщило, что специалисты проходят подготовку для проведения таких операций. Министр иностранных дел Индии принял в Дели глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Австралии. Эти четыре страны образуют рамки, известные как Квад. Министры договорились о создании инициативы, предусматривающей сотрудничество в сфере энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во вторник встретился с главой МИД Японии Мотеги Тосимицу, государственным секретарем США Марко Рубио и главой внешнеполитического ведомства Австралии Пенни Вонг. Министры объявили о запуске инициативы Квад по энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и сошлись во мнении о важности поставок критически важных минералов. Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, они вновь подтвердили важность дипломатических усилий по стабилизации региона, включая обеспечение свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, и выступили против любых попыток взимать сборы с судов, использующих этот водный путь. Министры также объявили, что четыре страны будут совместно работать над развитием портовой инфраструктуры на Фиджи. Этот шаг предпринимается на фоне усиления влияния Китая в южной части Тихого океана посредством инфраструктурных проектов и экономической помощи. Традиционный театр в Осаке на западе Японии завершил свою 103-летнюю историю последним представлением в стиле кабуки. С момента своего открытия в 1923 году театр Осака Шочикудза привлекал многих поклонников разнообразными спектаклями, в основном кабуки. Однако его оператор, компания «Шочику», приняла решение закрыть театр и снести его здание, сославшись на изношенность объекта. Прошедшее во вторник вечером последнее представление кабуки завершилось специальной программой, которая стала прощанием с театром, расположенным в оживленном развлекательном районе Дотонбори. Театр долгое время был символом этого района. После спектакля актеры выстроились на сцене. Живое национальное достояние актер Катаока Нидзаэмон сказал, что это не конец, и он верит, что башня Ягура театра Шочикудза вновь возвысится в Дотонбори. Его слова были встречены аплодисментами зрителей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: Нихон-ни-ва-наре-машта-ка?
3: Хай!
2: Нихон-де-донна-кото-га-штай-дес-ка?
3: Юки-га-митай-дес. Хоккайдо-ни-икитай-дес.
2: Хоккайдо? いいね!
3: あと, 友達に会いたいです。
2: おや? 大丈夫? 顔が赤いよ。
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
2: 日本には慣れましたか?
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
3: Хай!
0: Да.
1: Затем Харусан говорит.
2: Нихонде-донна-кото-га-штай-деска?
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
3: Юки-га-митай-дес.
0: Ну, я хочу посмотреть на снег.
3: Хоккайдо-ни-икитай-дес.
0: Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
2: Хоккайдо-и-не.
0: Хоккайдо? Отличная идея.
1: Там продолжает.
3: Ато... 友達に会いたいです.
0: Еще я хочу увидеться с другом.
1: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.

0: Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы хотите делать. Замените «мас» в «мас-форме» глагола на «тай».
1: «Мас-форма» глагола «смотреть» – «миру» – «мимас». Поэтому должно получиться «митай», правильно?
0: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». «Хоккайдо ни икитай дес». И «я хочу увидеться с другом». «Томодачи ни айтай дес». Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет «тай-форму».
1: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
0: Правильно!
1: Попробуйте повторить фразы.
2: «Митай дес». «Юки га митай дес». Юки га митай дес.
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
3: Нихон де нани га шитай десу ка?
4: Рамен га табетай десу.
0: Давайте разберем фразы.
3: Нихон де нани га шитай десу ка?
1: Что вы хотите делать в Японии?
0: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани, что. Вместо нани можно также использовать донна кото, какие вещи, как это сделала Хару-сан в нашем диалоге. Считай, это тай форма симас делать.
4: Рамен га табетай десу.
1: Хочу попробовать рамен.
0: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
1: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
2: Нихон де нани га шитай десу ка? Рамен га табетай десу. Рамен га табетай десу.
0: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
2: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
0: Я поеду.
2: Икимас. Икимас.
0: Я поеду в Кинкакудзи.
2: Кинкакудзи ни икимас.
0: Попробуйте.
3: Кинкакудзи ни икитай десу. Кинкакудзи ни икитай десу.
0: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката это?
2: Юката. Юката.
0: Куплю.
2: Каймас. Каймас.
0: Попробуйте.
3: Юката га кайтай десу. Юката га кайтай десу.
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
2: Дайжобу?
0: Дайжобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
2: «дайжобу деска?».
0: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке?», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
2: «дайжобу дес». «Дайжобу дес».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
5: «Дайжобу?».
6: «Дайжобу?».
7: «Дайжобу?».
1: Послушайте и повторите.
2: Дайжобу?
0: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
8: Нихон ни ва наремашита ка?
3: Хай.
8: Нихон де донна кото га шитай десу ка?

0: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
1: 北海道、いいね。
0: あと友達に会いたいです。
2: おや、
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: 春さんの知恵袋。
4: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
5: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
4: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
5: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
4: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
5: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 27 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американо-иранские переговоры продвигаются, но напряженность сохраняется. Японская компания испытала дрон для обнаружения мин в Украине. Театр Осака Сёчикудза закрылся после 103 лет работы. А сейчас обо всем подробнее. По сообщениям средств массовой информации, посредничество Катара поспособствовало прогрессу усилий, направленных на решение одного из ключевых требований Тегерана для прекращения конфликта с Соединенными Штатами. Иранское руководство добивается освобождения активов, замороженных в рамках санкций, в качестве предварительного условия для дальнейших переговоров. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило, что сумма этих средств составляет около 24 миллиардов долларов. По информации агентства, Тегеран требует немедленного освобождения половины этой суммы, а остальной части в течение 60 дней. Информационное агентство ФАРС сообщило, что изыскание способа обеспечить безопасность этих активов остается последним серьезным разногласием. В понедельник государственный секретарь

Соединенные Штаты в нарушении перемирия посредством актов пиратства. Оно предупредило, что ни один враждебный акт не останется без ответа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в понедельник с государственным секретарем США Марко Рубио сказал ему, что Москва намерена продолжать наносить удары по Киеву. Государственный департамент США сообщил, что инициатором звонка выступил Лавров. Глава российского МИДа обвинил Украину в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России. Он также заявил, что российские войска продолжат наносить удары по предприятиям оборонной промышленности и центрам принятия решений в Киеве. МИД России в понедельник выпустил заявление, в котором говорится, что эти удары являются ответом на атаки Украины в контролируемой Россией Луганской области. В нем также содержится призыв к иностранным гражданам и дипломатам немедленно покинуть Киев. По данным украинских источников, Россия в воскресенье нанесла массированные удары, в результате которых в Киеве и других районах 4 человека погибли и более 80 получили ранения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и иностранные послы в понедельник посетили места атак, чтобы почтить память жертв. Сибига отверг заявление России, сказав, что Украина говорит своим партнерам, что нет необходимости поддаваться этому российскому шантажу. Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил Россию за эти атаки. Он заявил, что Москва применила мощную ракету «Орешник». Сообщается, что эта новая баллистическая ракета является гиперзвуковой и способна нести ядерные боеголовки. Японская компания провела испытание дрона, предназначенного для обнаружения с воздуха противопехотных мин в Украине, где по-прежнему стоит сложная задача по удалению мин, заложенных российскими войсками. По оценке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на территории страны на площади около 130 тысяч квадратных километров остаются противопехотные мины, не разорвавшиеся боеприпасы и другие взрывчатые вещества. Компания «Продрон», которая сотрудничает с украинскими фирмами в разработке дронов для обнаружения противопехотных мин, получила грант от Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. В понедельник она провела первое испытание в Киеве. В ходе испытаний использовались мины, которые, как утверждается, были обезврежены ранее. Некоторые из них были размещены на поверхности, а другие зарыты в землю на глубину около 15 сантиметров. Испытатели провели рабочие характеристики дрона с металлодетектором. Дрон летал на высоте около 30 сантиметров. Представитель компании заявил, что противопехотные мины мешают людям вести нормальную жизнь. По его словам, компания надеется, что ее технология сможет стать решением для обнаружения противопехотных мин в военное время. В Украине растет интерес к использованию дронов для разминирования. Министерство обороны страны ранее в мае сообщило, что специалисты проходят подготовку для проведения таких операций. Министр иностранных дел Индии принял в Дели глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Австралии. Эти четыре страны образуют рамки, известные как «Квад». Министры договорились о создании инициативы, предусматривающей сотрудничество в сфере энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во вторник встретился с главой МИД Японии Мотеги Тосимицу, государственным секретарем США Марко Рубио и главой внешнеполитического ведомства Австралии Пенни Вонг. Министры объявили о запуске инициативы «Квад» по энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и сошлись во мнении о важности поставок критически важных минералов. Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, они вновь подтвердили важность дипломатических усилий по стабилизации региона, включая обеспечение свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, и выступили против любых попыток взимать сборы с судов, использующих этот водный путь. Министры также объявили, что четыре страны будут совместно работать над развитием портовой инфраструктуры на Фиджи. Этот шаг предпринимается на фоне усиления влияния Китая в южной части Тихого океана посредством инфраструктурных проектов и экономики.

экономической помощи. Традиционный театр в Осаке на западе Японии завершил свою 103-летнюю историю последним представлением в стиле кабуки. С момента своего открытия в 1923 году театр Осака Шочикудза привлекал многих поклонников разнообразными спектаклями, в основном кабуки. Однако его оператор, компания «Шочику», приняла решение закрыть театр и снести его здание, сославшись на изношенность объекта. Прошедшее во вторник вечером последнее представление кабуки завершилось специальной программой, которая стала прощанием с театром, расположенным в оживленном развлекательном районе Дотонбори. Театр долгое время был символом этого района. После спектакля актеры выстроились на сцене. Живое национальное достояние актер Катаока Нидзаэмон сказал, что это не конец, и он верит, что башня Ягура театра Шочикудза вновь возвысится в Дотонбори. Его слова были встречены аплодисментами зрителей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: はい。日本でどんなことがしたいですか?雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
2: Нихон не ванаремаштака?
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
2: Хай!
0: Да.
1: Затем Харусан говорит.
2: Нихон де донна кото га штай деска?
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
2: Юки га митай дес.
0: Ну, я хочу посмотреть на снег. Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
2: Хоккайдо? Ине.
0: Хоккайдо? Отличная идея.
1: Там продолжает.
2: А то, томодачи ни айтай дес.
0: Еще я хочу увидеться с другом.
1: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
2: Оя?
0: Ой, ой.
1: Мия тоже заметила, что там изменилось.
2: Дайджобу?
0: Ты в порядке?
2: Каога акайо?
0: Ты покраснела.
1: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
0: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
2: Юки га митай дес.
0: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай дес – хочу посмотреть. Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы хотите делать. Замените «мас» в «мас-форме» глагола на «тай».
1: «Мас-форма» глагола «смотреть» – «миру» – «мимас». Поэтому должно получиться «митай», правильно?
0: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». «Хоккайдо ни икитай дес». И «Я хочу увидеться с другом». «Томодачи ни айтай дес».

0: Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет тай-форму.
1: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
0: Правильно!
1: Попробуйте повторить фразы.
2: Митай дес. Юки га митай дес. Юки га митай дес.
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
3: Нихон де нани га шитай десу ка?
4: Рамен га табетай десу.
0: Давайте разберем фразы.
3: Нихон де нани га шитай десу ка?
1: Что вы хотите делать в Японии?
0: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово «нани» – «что». Вместо «нани» можно также использовать «донна кото» – «какие вещи», как это сделала Хару-сан в нашем диалоге. «Считай» – это тай-форма «симас» – «делать».
4: Рамен га табетай десу.
1: Хочу попробовать рамен.
0: Табетай – это тай-форма табемас – «есть».
1: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
2: Нихон де нани га шитай десу ка? Рамен га табетай десу. Рамен га табетай десу.
0: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
2: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
0: Я поеду.
2: Икимас. Икимас.
0: Я поеду в Кинкакудзи.
2: Кинкакудзи ни икимас.
0: Попробуйте.
3: Кинкакудзи ни икитай десу. Кинкакудзи ни икитай десу.
0: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката – это?
2: Юката. Юката.
0: Куплю.
2: Каймас. Каймас.
0: Попробуйте.
3: Юката га кайтай десу. Юката га кайтай десу.
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
5: Дайджобу?
0: Дайджобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
2: «Дайджобу десу ка?».
0: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
2: «Дайджобу десу». «Дайджобу десу».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
6: «Дайджобу?».
7: «Дайджобу?».
8: «Дайджобу?».
1: Послушайте и повторите.
2: Дайджобу?
0: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
9: Нихон нива наремашта ка?
10: Хай!
9: Нихон де донна кото га шитай десу ка?
10: Юки га митай десу. Хоккайдо ни икитай десу.
9: Хоккайдо? Ии не!
10: Ато... 友達に会いたいです。
9: おや?
10: 大丈夫? 顔が赤いよ。
11: 春さんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Хару-сан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Хару-сан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
0: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
1: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
0: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
1: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
0: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 27 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американо-иранские переговоры продвигаются, но напряженность сохраняется. Японская компания испытала дрон для обнаружения мин в Украине. Театр Осака Сёчикудза закрылся после 103 лет работы. А сейчас обо всем подробнее. По сообщениям средств массовой информации, посредничество Катара поспособствовало прогрессу усилий, направленных на решение одного из ключевых требований Тегерана для прекращения конфликта с Соединенными Штатами. Иранское руководство добивается освобождения активов, замороженных в рамках санкций, в качестве предварительного условия для дальнейших переговоров. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило, что сумма этих средств составляет около 24 миллиардов долларов. По информации агентства, Тегеран требует немедленного освобождения половины этой суммы, а остальной части в течение 60 дней. Информационное агентство ФАРС сообщило, что изыскание способа обеспечить безопасность этих активов остается последним серьезным разногласием. В понедельник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что продолжаются переговоры по формулировкам соглашения. Он намекнул, что для достижения сделки может потребоваться дополнительное время. Тем не менее, напряженность остается сильной. В понедельник Центральное командование США сообщило, что оно нанесло в порядке самообороны удары в южной части Ирана. По сообщению командования, в цели удара входили места запуска ракет, а также суда, предположительно, для минирования. Телеканал Fox News привел слова источников, утверждающих, что перемирие остается в силе. Однако во вторник Министерство иностранных дел Ирана обвинила Соединенные Штаты в нарушении перемирия посредством актов пиратства. Оно предупредило, что ни один враждебный акт не останется без ответа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в понедельник с государственным секретарем США Марко Рубио сказал ему, что Москва намерена продолжать наносить удары по Киеву. Государственный департамент США сообщил, что инициатором звонка выступил Лавров. Глава российского МИДа обвинил Украину в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России. Он также заявил, что российские войска продолжат наносить удары по предприятиям оборонной промышленности и центрам принятия решений в Киеве. МИД России в понедельник выпустил заявление, в котором говорится, что эти удары являются ответом на атаки Украины в контролируемой Россией Луганской области. В нем также содержится призыв к иностранным гражданам и дипломатам немедленно покинуть Киев. По данным украинских источников, Россия в воскресенье нанесла массированные удары, в результате которых в Киеве и других районах 4 человека погибли и более 80 получили ранения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и иностранные послы в понедельник посетили места атак, чтобы почтить память жертв. Сибига отверг заявление России, сказав, что Украина говорит своим партнерам, что нет необходимости поддаваться этому российскому шантажу. Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил Россию за эти атаки. Он заявил, что Москва применила мощную ракету «Орешник». Сообщается, что эта новая баллистическая ракета является гиперзвуковой и способна нести ядерные боеголовки. Японская компания провела испытание дрона, предназначенного для обнаружения с воздуха противопехотных мин в Украине, где по-прежнему стоит сложная задача по удалению мин, заложенных российскими войсками. По оценке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на территории страны на площади около 130 тысяч квадратных километров остаются противопехотные мины, не разорвавшиеся боеприпасы и другие взрывчатые вещества.
Компания ProDrone, которая сотрудничает с украинскими фирмами в разработке дронов для обнаружения противопехотных мин, получила грант от Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. В понедельник она провела первое испытание в Киеве. В ходе испытаний использовались мины, которые, как утверждается, были обезврежены ранее. Некоторые из них были размещены на поверхности, а другие зарыты в землю на глубину около 15 сантиметров. Испытатели провели рабочие характеристики дрона с металлодетектором. Дрон летал на высоте около 30 сантиметров. Представитель компании заявил, что противопехотные мины мешают людям вести нормальную жизнь. По его словам, компания надеется, что ее технология сможет стать решением для обнаружения противопехотных мин в военное время. В Украине растет интерес к использованию дронов для разминирования. Министерство обороны страны ранее в мае сообщило, что специалисты проходят подготовку для проведения таких операций. Министр иностранных дел Индии принял в Дели глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Австралии. Эти четыре страны образуют рамки, известные как Квад. Министры договорились о создании инициативы, предусматривающей сотрудничество в сфере энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во вторник встретился с главой МИД Японии Мотеги Тосимицу, государственным секретарем США Марко Рубио и главой внешнеполитического ведомства Австралии Пенни Вонг. Министры объявили о запуске инициативы Квад по энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и сошлись во мнении о важности поставок критически важных минералов. Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, они вновь подтвердили важность дипломатических усилий по стабилизации региона, включая обеспечение свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, и выступили против любых попыток взимать сборы с судов, использующих этот водный путь. Министры также объявили, что четыре страны будут совместно работать над развитием портовой инфраструктуры на Фиджи. Этот шаг предпринимается на фоне усиления влияния Китая в южной части Тихого океана посредством инфраструктурных проектов и экономической помощи. Традиционный театр в Осаке на западе Японии завершил свою 103-летнюю историю последним представлением в стиле кабуки. С момента своего открытия в 1923 году театр Осака Шочикудза привлекал многих поклонников разнообразными спектаклями, в основном кабуки. Однако его оператор, компания «Шочику», приняла решение закрыть театр и снести его здание, сославшись на изношенность объекта. Прошедшее во вторник вечером последнее представление кабуки завершилось специальной программой, которая стала прощанием с театром, расположенным в оживленном развлекательном районе Дотонбори. Театр долгое время был символом этого района. После спектакля актеры выстроились на сцене. Живое национальное достояние актер Катаока Нидзаэмон сказал, что это не конец, и он верит, что башня Ягура театра Шочикудза вновь возвысится в Дотонбори. Его слова были встречены аплодисментами зрителей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: Нихон-ни-ва-наре-машта-ка?
3: Хай!
2: Нихон-де-донна-кото-га-штай-дес-ка?
3: Юки-га-митай-дес. Хоккайдо-ни-икитай-дес.
2: Хоккайдо? いいね!
3: あと, 友達に会いたいです。
2: おや? 大丈夫? 顔が赤いよ。
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
2: 日本には慣れましたか?
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
3: Хай!
0: Да.
1: Затем Харусан говорит.
2: Нихон-де-донна-кото-га-штай-деска?
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
3: Юки-га-митай-дес.
0: Ну, я хочу посмотреть на снег.
3: Хоккайдо-ни-икитай-дес.
0: Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
2: Хоккайдо-ине.
0: Хоккайдо? Отличная идея.
1: Там продолжает.
3: Ато... Томодачини-айтайдес.
0: Еще я хочу увидеться с другом.
1: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
2: Оя?
0: Ой, ой.
1: Мия тоже заметила, что там изменилось.
2: Дайджобу?
0: Ты в порядке?
2: Каога акайо?
0: Ты покраснела.
1: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
0: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
3: Юки-га-митай-дес.
0: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай-дес – «хочу посмотреть». Главный пункт сегодняшнего урока – «Как сказать, что вы хотите делать?» Замените «мас» в «мас-форме» глагола на тай.
1: Мас-форма глагола смотреть миру – мимас. Поэтому должно получиться митай, правильно?
0: Да. Добавление связки дес в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. Хочу съездить на Хоккайдо. Хоккайдо ни икитай дес. И я хочу увидеться с другом. Томодачи ни айтай дес. Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет тай-форму.
1: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
0: Правильно!
1: Попробуйте повторить фразы.
4: «Митай дес». Юки-га-митай-дес. Юки-га-митай-дес.
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
3: Нихон-де-нани-га-штай-дес-ка?
5: Рамен-га-табетай-дес.
0: Давайте разберем фразы.
3: Нихон-де-нани-га-штай-дес-ка?
1: Что вы хотите делать в Японии?
0: Нихон-де означает «в Японии». Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово «нани» – «что». Вместо «нани» можно также использовать «донна-кото» – «какие вещи», как это сделала Харусан в нашем диалоге. «Считай» – это тай-форма «симас» – «делать».
5: Рамен га табетай дес.
1: Хочу попробовать рамен.
0: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
1: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
4: Нихон де нани га шитай дес ка? Рамен га табетай дес. Рамен га табетай дес.

0: 見に行きたいです。
1: 金閣寺に行きたいです。
2: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката это?
3: Юката. Юката.
2: Куплю?
3: 買います。買います。
2: Попробуйте.
4: Юката が買いたいです。Юката が買いたいです。
2: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
3: Дайжобу?
2: Дайжобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
3: «Дайжобу деска?».
2: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке?», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
3: «дайжобу десу». «Дайжобу десу».
5: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
6: «Дайжобу?»
7: «Дайжобу?»
8: «Дайжобу?»
5: Послушайте и повторите.
3: «Дайжобу?»
2: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
9: Нихон ни ва наре машта ка?
10: Хай.
9: Нихон де донна кото га штай деску ка?
10: Юки га митай деску. Хоккайдо ни икитай деску.
9: Хоккайдо? Ии не.
10: Ато 友達に会いたいです。
9: おや？
3: 大丈夫？顔が赤いよ。
9: ハルさんの知恵袋。
5: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
2: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
5: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
2: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
5: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
2: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
5: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 27 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американо-иранские переговоры продвигаются, но напряженность сохраняется. Японская компания испытала дрон для обнаружения мин в Украине. Театр Осака Сёчикудза закрылся после 103 лет работы. А сейчас обо всем подробнее. По сообщениям средств массовой информации, посредничество Катара поспособствовало прогрессу усилий, направленных на решение одного из ключевых требований Тегерана для прекращения конфликта с Соединенными Штатами. Иранское руководство добивается освобождения активов, замороженных в рамках санкций, в качестве предварительного условия для дальнейших переговоров. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило, что сумма этих средств составляет около 24 миллиардов долларов. По информации агентства, Тегеран требует немедленного освобождения половины этой суммы, а остальной части в течение 60 дней. Информационное агентство ФАРС сообщило, что изыскание способа обеспечить безопасность этих активов остается последним серьезным разногласием. В понедельник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что продолжаются переговоры по формулировкам соглашения. Он намекнул, что для достижения сделки может потребоваться дополнительное время. Тем не менее, напряженность остается сильной. В понедельник Центральное командование США сообщило, что оно нанесло в порядке самообороны удары в южной части Ирана. По сообщению командования, в цели удара входили места запуска ракет, а также суда, предположительно, для минирования. Телеканал Fox News привел слова источников, утверждающих, что перемирие остается в силе. Однако во вторник Министерство иностранных дел Ирана обвинила Соединенные Штаты в нарушении перемирия посредством актов пиратства. Оно предупредило, что ни один враждебный акт не останется без ответа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в понедельник с государственным секретарем США Марко Рубио сказал ему, что Москва намерена продолжать наносить удары по Киеву. Государственный департамент США сообщил, что инициатором звонка выступил Лавров. Глава российского МИДа обвинил Украину в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России. Он также заявил, что российские войска продолжат наносить удары по предприятиям оборонной промышленности и центрам принятия решений в Киеве. МИД России в понедельник выпустил заявление, в котором говорится, что эти удары являются ответом на атаки Украины в контролируемой Россией Луганской области. В нем также содержится призыв к иностранным гражданам и дипломатам немедленно покинуть Киев. По данным украинских источников, Россия в воскресенье нанесла массированные удары, в результате которых в Киеве и других районах 4 человека погибли и более 80 получили ранения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и иностранные послы в понедельник посетили места атак, чтобы почтить память жертв. Сибига отверг заявление России, сказав, что Украина говорит своим партнерам, что нет необходимости поддаваться этому российскому шантажу. Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил Россию за эти атаки. Он заявил, что Москва применила мощную ракету «Орешник». Сообщается, что эта новая баллистическая ракета является гиперзвуковой и способна нести ядерные боеголовки. Японская компания провела испытание дрона, предназначенного для обнаружения с воздуха противопехотных мин в Украине, где по-прежнему стоит сложная задача по удалению мин, заложенных российскими войсками. По оценке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на территории страны на площади около 130 тысяч квадратных километров остаются противопехотные мины, не разорвавшиеся боеприпасы и другие взрывчатые вещества.
Компания ProDrone, которая сотрудничает с украинскими фирмами в разработке дронов для обнаружения противопехотных мин, получила грант от Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. В понедельник она провела первое испытание в Киеве. В ходе испытаний использовались мины, которые, как утверждается, были обезврежены ранее. Некоторые из них были размещены на поверхности, а другие зарыты в землю на глубину около 15 сантиметров. Испытатели провели рабочие характеристики дрона с металлодетектором. Дрон летал на высоте около 30 сантиметров. Представитель компании заявил, что противопехотные мины мешают людям вести нормальную жизнь. По его словам, компания надеется, что ее технология сможет стать решением для обнаружения противопехотных мин в военное время. В Украине растет интерес к использованию дронов для разминирования. Министерство обороны страны ранее в мае сообщило, что специалисты проходят подготовку для проведения таких операций. Министр иностранных дел Индии принял в Дели глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Австралии. Эти четыре страны образуют рамки, известные как Квад. Министры договорились о создании инициативы, предусматривающей сотрудничество в сфере энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во вторник встретился с главой МИД Японии Мотеги Тосимицу, государственным секретарем США Марко Рубио и главой внешнеполитического ведомства Австралии Пенни Вонг. Министры объявили о запуске инициативы Квад по энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и сошлись во мнении о важности поставок критически важных минералов. Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, они вновь подтвердили важность дипломатических усилий по стабилизации региона, включая обеспечение свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, и выступили против любых попыток взимать сборы с судов, использующих этот водный путь. Министры также объявили, что четыре страны будут совместно работать над развитием портовой инфраструктуры на Фиджи. Этот шаг предпринимается на фоне усиления влияния Китая в южной части Тихого океана посредством инфраструктурных проектов и экономической помощи. Традиционный театр в Осаке на западе Японии завершил свою 103-летнюю историю последним представлением в стиле кабуки. С момента своего открытия в 1923 году театр Осака Шочикудза привлекал многих поклонников разнообразными спектаклями, в основном кабуки. Однако его оператор, компания «Шочику», приняла решение закрыть театр и снести его здание, сославшись на изношенность объекта. Прошедшее во вторник вечером последнее представление кабуки завершилось специальной программой, которая стала прощанием с театром, расположенным в оживленном развлекательном районе Дотонбори. Театр долгое время был символом этого района. После спектакля актеры выстроились на сцене. Живое национальное достояние актер Катаока Нидзаэмон сказал, что это не конец, и он верит, что башня Ягура театра Шочикудза вновь возвысится в Дотонбори. Его слова были встречены аплодисментами зрителей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: はい。日本でどんなことがしたいですか？雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道、いいね。あと、友達に

0: いたいです。
1: おや、
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: А теперь разберем каждую фразу.
4: Харусан спрашивает там.
1: Японии вы нарешмаштака?
3: Ты уже привыкла к Японии?
4: Там отвечает.
0: Хай.
3: Да.
4: Затем Харусан говорит.
1: Японде донна кото га штай деска?
3: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
4: Там отвечает.
0: Юки га митай дес.
3: Ну, я хочу посмотреть на снег.
0: Хоккайдо ни икитай дес.
3: Хочу съездить на Хоккайдо.
4: Мия говорит.
1: Хоккайдо, ии не.
3: Хоккайдо? Отличная идея.
4: Там продолжает.
0: Ато, томодачи ни айтай дес.
3: Еще я хочу увидеться с другом.
4: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
1: Оя?
3: Ой, ой.
4: Мия тоже заметила, что там изменилось.
2: Дайджобу?
3: Ты в порядке?
2: Као га акайо?
3: Ты покраснела.
4: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
3: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
0: Юки га митай дес.
3: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай дес – хочу посмотреть. Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы хотите делать. Замените «мас» в «мас-форме» глагола на «тай».
4: «Мас-форма» глагола «смотреть» – «миру» – «мимас». Поэтому должно получиться «митай», правильно?
3: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». «Хоккайдо ни икитай дес». И «Я хочу увидеться с другом». «Томодачи ни айтай дес». Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет «тай-форму».
4: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
3: Правильно!
4: Попробуйте повторить фразы.
2: «Митай дес». «Юки га митай дес». Юки га митай дес.
3: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
0: Нихон де нани га штай дес ка?
5: Рамен га табетай дес.
3: Давайте разберем фразы.
0: Нихон де нани га штай дес ка?
4: Что вы хотите делать в Японии?
3: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани. Что? Вместо нани можно также использовать донна кото. Какие вещи? Как это сделала Харусан в нашем диалоге? Штай – это тай форма симас делать.
5: Рамен га табетай дес.
4: Хочу попробовать рамен.
3: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
4: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
2: Нихон де нани га штай дес ка? Рамен га табетай дес. Рамен га табетай дес.
3: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
2: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
3: Я поеду.
2: Икимас. Икимас.
3: Я поеду в Кинкакудзи.
2: Кинкакудзи ни икимас.
3: Попробуйте.
2: Кинкакудзи.

0: Мия, когда увидела, что там покраснела. Попробуйте запомнить это слово.
1: Дайджобу?
0: Дайджобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
1: «Дайджобу десу ка?».
0: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
1: «Дайджобу десу». Дайджобу
2: десу. Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
3: Дайджобу?
4: Дайджобу?
5: Дайджобу?
2: Послушайте и повторите.
1: Дайджобу?
0: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
6: Нихон-ни-ва-наре-машта-ка? 日本でどんなことがしたいですか？
7: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
8: 北海道、いいね。
7: あと、友達に会いたいです。
6: おや？
8: 大丈夫？顔が赤いよ。
2: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
0: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
2: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
0: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
2: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
0: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 27 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американо-иранские переговоры продвигаются, но напряженность сохраняется. Японская компания испытала дрон для обнаружения мин в Украине. Театр Осака Сёчикудза закрылся после 103 лет работы. А сейчас обо всем подробнее. По сообщениям средств массовой информации, посредничество Катара поспособствовало прогрессу усилий, направленных на решение одного из ключевых требований Тегерана для прекращения конфликта с Соединенными Штатами. Иранское руководство добивается освобождения активов, замороженных в рамках санкций, в качестве предварительного условия для дальнейших переговоров. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило, что сумма этих средств составляет около 24 миллиардов долларов. По информации агентства, Тегеран требует немедленного освобождения половины этой суммы, а остальной части в течение 60 дней. Информационное агентство ФАРС сообщило, что изыскание способа обеспечить безопасность этих активов остается последним серьезным разногласием. В понедельник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что продолжаются переговоры по формулировкам соглашения. Он намекнул, что для достижения сделки может потребоваться дополнительное время. Тем не менее, напряженность остается сильной. В понедельник Центральное командование США сообщило, что оно нанесло в порядке самообороны удары в южной части Ирана. По сообщению командования, в цели удара входили места запуска ракет, а также суда, предположительно, для минирования. Телеканал Fox News привел слова источников, утверждающих, что перемирие остается в силе. Однако во вторник Министерство иностранных дел Ирана обвинила Соединенные Штаты в нарушении перемирия посредством актов пиратства. Оно предупредило, что ни один враждебный акт не останется без ответа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в понедельник с государственным секретарем США Марко Рубио сказал ему, что Москва намерена продолжать наносить удары по Киеву. Государственный департамент США сообщил, что инициатором звонка выступил Лавров. Глава российского МИДа обвинил Украину в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России. Он также заявил, что российские войска продолжат наносить удары по предприятиям оборонной промышленности и центрам принятия решений в Киеве. МИД России в понедельник выпустил заявление, в котором говорится, что эти удары являются ответом на атаки Украины в контролируемой Россией Луганской области. В нем также содержится призыв к иностранным гражданам и дипломатам немедленно покинуть Киев. По данным украинских источников, Россия в воскресенье нанесла массированные удары, в результате которых в Киеве и других районах 4 человека погибли и более 80 получили ранения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и иностранные послы в понедельник посетили места атак, чтобы почтить память жертв. Сибига отверг заявление России, сказав, что Украина говорит своим партнерам, что нет необходимости поддаваться этому российскому шантажу. Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил Россию за эти атаки. Он заявил, что Москва применила мощную ракету «Орешник». Сообщается, что эта новая баллистическая ракета является гиперзвуковой и способна нести ядерные боеголовки. Японская компания провела испытание дрона, предназначенного для обнаружения с воздуха противопехотных мин в Украине, где по-прежнему стоит сложная задача по удалению мин, заложенных российскими войсками. По оценке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на территории страны на площади около 130 тысяч квадратных километров остаются противопехотные мины, не разорвавшиеся боеприпасы и другие взрывчатые вещества.
Компания ProDrone, которая сотрудничает с украинскими фирмами в разработке дронов для обнаружения противопехотных мин, получила грант от Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. В понедельник она провела первое испытание в Киеве. В ходе испытаний использовались мины, которые, как утверждается, были обезврежены ранее. Некоторые из них были размещены на поверхности, а другие зарыты в землю на глубину около 15 сантиметров. Испытатели провели рабочие характеристики дрона с металлодетектором. Дрон летал на высоте около 30 сантиметров. Представитель компании заявил, что противопехотные мины мешают людям вести нормальную жизнь. По его словам, компания надеется, что ее технология сможет стать решением для обнаружения противопехотных мин в военное время. В Украине растет интерес к использованию дронов для разминирования. Министерство обороны страны ранее в мае сообщило, что специалисты проходят подготовку для проведения таких операций. Министр иностранных дел Индии принял в Дели глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Австралии. Эти четыре страны образуют рамки, известные как Квад. Министры договорились о создании инициативы, предусматривающей сотрудничество в сфере энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во вторник встретился с главой МИД Японии Мотеги Тосимицу, государственным секретарем США Марко Рубио и главой внешнеполитического ведомства Австралии Пенни Вонг. Министры объявили о запуске инициативы Квад по энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и сошлись во мнении о важности поставок критически важных минералов. Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, они вновь подтвердили важность дипломатических усилий по стабилизации региона, включая обеспечение свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, и выступили против любых попыток взимать сборы с судов, использующих этот водный путь. Министры также объявили, что четыре страны будут совместно работать над развитием портовой инфраструктуры на Фиджи. Этот шаг предпринимается на фоне усиления влияния Китая в южной части Тихого океана посредством инфраструктурных проектов и экономической помощи. Традиционный театр в Осаке на западе Японии завершил свою 103-летнюю историю последним представлением в стиле кабуки. С момента своего открытия в 1923 году театр Осака Шочикудза привлекал многих поклонников разнообразными спектаклями, в основном кабуки. Однако его оператор, компания «Шочику», приняла решение закрыть театр и снести его здание, сославшись на изношенность объекта. Прошедшее во вторник вечером последнее представление кабуки завершилось специальной программой, которая стала прощанием с театром, расположенным

в оживленном развлекательном районе Дотонбори. Театр долгое время был символом этого района. После спектакля актеры выстроились на сцене. Живое национальное достояние актер Катаока Нидзаэмон сказал, что это не конец. И он верит, что башня Ягура театра Сёчикудза вновь возвысится в Дотонбори. Его слова были встречены аплодисментами зрителей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 27 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американо-иранские переговоры продвигаются, но напряженность сохраняется. Японская компания испытала дрон для обнаружения мин в Украине. Театр Осака Сёчикудза закрылся после 103 лет работы. А сейчас обо всем подробнее. По сообщениям средств массовой информации, посредничество Катара поспособствовало прогрессу усилий, направленных на решение одного из ключевых требований Тегерана для прекращения конфликта с Соединенными Штатами. Иранское руководство добивается освобождения активов, замороженных в рамках санкций, в качестве предварительного условия для дальнейших переговоров. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило, что сумма этих средств составляет около 24 миллиардов долларов. По информации агентства, Тегеран требует немедленного освобождения половины этой суммы, а остальной части в течение 60 дней. Информационное агентство ФАРС сообщило, что изыскание способа обеспечить безопасность этих активов остается последним серьезным разногласием. В понедельник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что продолжаются переговоры по формулировкам соглашения. Он намекнул, что для достижения сделки может потребоваться дополнительное время. Тем не менее, напряженность остается сильной. В понедельник Центральное командование США сообщило, что оно нанесло в порядке самообороны удары в южной части Ирана. По сообщению командования, в цели удара входили места запуска ракет, а также суда, предположительно, для минирования. Телеканал Fox News привел слова источников, утверждающих, что перемирие остается в силе. Однако во вторник Министерство иностранных дел Ирана обвинила Соединенные Штаты в нарушении перемирия посредством актов пиратства. Оно предупредило, что ни один враждебный акт не останется без ответа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в понедельник с государственным секретарем США Марко Рубио сказал ему, что Москва намерена продолжать наносить удары по Киеву. Государственный департамент США сообщил, что инициатором звонка выступил Лавров. Глава российского МИДа обвинил Украину в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России. Он также заявил, что российские войска продолжат наносить удары по предприятиям оборонной промышленности и центрам принятия решений в Киеве. МИД России в понедельник выпустил заявление, в котором говорится, что эти удары являются ответом на атаки Украины в контролируемой Россией Луганской области. В нем также содержится призыв к иностранным гражданам и дипломатам немедленно покинуть Киев. По данным украинских источников, Россия в воскресенье нанесла массированные удары, в результате которых в Киеве и других районах 4 человека погибли и более 80 получили ранения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и иностранные послы в понедельник посетили места атак, чтобы почтить память жертв. Сибига отверг заявление России, сказав, что Украина говорит своим партнерам, что нет необходимости поддаваться этому российскому шантажу. Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил Россию за эти атаки. Он заявил, что Москва применила мощную ракету «Орешник». Сообщается, что эта новая баллистическая ракета является гиперзвуковой и способна нести ядерные боеголовки. Японская компания провела испытание дрона, предназначенного

для обнаружения с воздуха противопехотных мин в Украине, где по-прежнему стоит сложная задача по удалению мин, заложенных российскими войсками. По оценке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на территории страны на площади около 130 тысяч квадратных километров остаются противопехотные мины, не разорвавшиеся боеприпасы и другие взрывчатые вещества. Компания «Продрон», которая сотрудничает с украинскими фирмами в разработке дронов для обнаружения противопехотных мин, получила грант от Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. В понедельник она провела первые испытания в Киеве. В ходе испытаний использовались мины, которые, как утверждается, были обезврежены ранее. Некоторые из них были размещены на поверхности, а другие зарыты в землю на глубину около 15 сантиметров. Испытатели провели рабочие характеристики дрона с металлодетектором. Дрон летал на высоте около 30 сантиметров. Представитель компании заявил, что противопехотные мины мешают людям вести нормальную жизнь. По его словам, компания надеется, что ее технология сможет стать решением для обнаружения противопехотных мин в военное время. В Украине растет интерес к использованию дронов для разминирования. Министерство обороны страны ранее в мае сообщило, что специалисты проходят подготовку для проведения таких операций. Министр иностранных дел Индии принял в Дели глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Австралии. Эти четыре страны образуют рамки, известные как «Квад». Министры договорились о создании инициативы, предусматривающей сотрудничество в сфере энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во вторник встретился с главой МИД Японии Мотеги Тосимицу, государственным секретарем США Марко Рубио и главой внешнеполитического ведомства Австралии Пенни Вонг. Министры объявили о запуске инициативы «Квад» по энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и сошлись во мнении о важности поставок критически важных минералов. Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, они вновь подтвердили важность дипломатических усилий по стабилизации региона, включая обеспечение свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, и выступили против любых попыток взимать сборы с судов, использующих этот водный путь. Министры также объявили, что четыре страны будут совместно работать над развитием портовой инфраструктуры на Фиджи. Этот шаг предпринимается на фоне усиления влияния Китая в южной части Тихого океана посредством инфраструктурных проектов и экономической помощи. Традиционный театр в Осаке на западе Японии завершил свою 103-летнюю историю последним представлением в стиле кабуки. С момента своего открытия в 1923 году театр Осака Шочикудза привлекал многих поклонников разнообразными спектаклями, в основном кабуки. Однако его оператор, компания «Шочику», приняла решение закрыть театр и снести его здание, сославшись на изношенность объекта. Прошедшее во вторник вечером последнее представление кабуки завершилось специальной программой, которая стала прощанием с театром, расположенным в оживленном развлекательном районе Дотонбори. Театр долгое время был символом этого района. После спектакля актеры выстроились на сцене. Живое национальное достояние актер Катаока Нидзаэмон сказал, что это не конец, и он верит, что башня Ягура театра Шочикудза вновь возвысится в Дотонбори. Его слова были встречены аплодисментами зрителей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: Нихон-ни-ва-наре-машта-ка?
3: Хай!
2: Нихон-де-донна-кото-га-штай-дес-ка?
3: Юки-га-митай-дес. Хоккайдо-ни-икитай-дес.
2: Хоккайдо? いいね!
3: あと, 友達に会いたいです!
2: おや?
4: 大丈夫? 顔が赤いよ!
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
2: 日本には慣れましたか?
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
3: Хай!
0: Да!
1: Затем Харусан говорит.
2: Нихонде-донна-кото-га-штай-деска?
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
3: Юки-га-митай-дес.
0: Ну, я хочу посмотреть на снег.
3: Хоккайдо-ни-икитай-дес.
0: Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
2: Хоккайдо-ине.
0: Хоккайдо? Отличная идея.
1: Там продолжает.
3: Ато... Томодачини-айтайдес.
0: Еще я хочу увидеться с другом.
1: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
2: Оя?
0: Ой, ой.
1: Мия тоже заметила, что там изменилось.
4: Дайджобу?
0: Ты в порядке?
4: Каога акайо?
0: Ты покраснела.
1: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
0: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
3: Юки-га-митай-дес.
0: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай-дес – «хочу посмотреть». Главный пункт сегодняшнего урока – «Как сказать, что вы хотите делать?» Замените «мас» в «мас-форме» глагола на тай.
1: Мас-форма глагола смотреть миру мимас, поэтому должно получиться митай, правильно?
0: Да. Добавление связки дес в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. Хочу съездить на Хоккайдо. Хоккайдо ни икитай дес. И я хочу увидеться с другом. Томодачи ни айтай дес. Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет тай-форму.
1: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
0: Правильно!
1: Попробуйте повторить фразы.
4: «Митай дес». Юки-га-митай-дес. Юки-га-митай-дес.
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
3: Нихон-де-нани-га-штай-дес-ка?
5: Рамен-га-табетай-дес.
0: Давайте разберем фразы.
3: Нихон де нани га штай дес ка?
1: Что вы хотите делать в Японии?
0: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани, что. Вместо нани можно также использовать донна кото, какие вещи, как это сделала Харусан в нашем диалоге. Штай – это тай форма симас – делать.
5: Рамен га табетай дес.
1: Хочу попробовать рамен.
0: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
1: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
4: Нихон де нани га штай дес ка? Рамен га табетай дес. Рамен га табетай дес.
0: А теперь попробуйте сказать о других вещах,

0: который вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
1: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
0: Я поеду.
1: Икимас. Икимас.
0: Я поеду в Кинкакудзи.
1: Кинкакудзи ни икимас.
0: Попробуйте.
2: Кинкакудзи ни икитай дес. Кинкакудзи ни икитай дес.
0: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката это?
1: Юката. Юката.
0: Куплю.
1: Каймас. Каймас.
0: Попробуйте.
2: Юката га кайтай дес. Юката га кайтай дес.
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
3: Дайжобу?
0: Дайжобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
1: «Дайжобу деска?».
0: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
1: «Дайжобу дес». «Дайжобу дес».
4: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
5: «Дайжобу?».
6: «Дайжобу?».
7: «Дайжобу?».
4: Послушайте и повторите.
1: «Дайжобу?».
0: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
8: Нихон нива наремашта ка?
9: Хай!
8: Нихон де донна кото га штай дес ка?
9: Юки га митай дес. Хоккайдо ни икитай дес.
8: Хоккайдо? И не!
9: А то... 友達に会いたいです。
8: おや？
10: 大丈夫？顔が赤いよ。
11: ハルさんの知恵袋。
4: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
0: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
4: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
0: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
4: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
0: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц.

Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 27 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американо-иранские переговоры продвигаются, но напряженность сохраняется. Японская компания испытала дрон для обнаружения мин в Украине. Театр Осака Сёчикудза закрылся после 103 лет работы. А сейчас обо всем подробнее. По сообщениям средств массовой информации, посредничество Катара поспособствовало прогрессу усилий, направленных на решение одного из ключевых требований Тегерана для прекращения конфликта с Соединенными Штатами. Иранское руководство добивается освобождения активов, замороженных в рамках санкций, в качестве предварительного условия для дальнейших переговоров. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило, что сумма этих средств составляет около 24 миллиардов долларов. По информации агентства, Тегеран требует немедленного освобождения половины этой суммы, а остальной части в течение 60 дней. Информационное агентство ФАРС сообщило, что изыскание способа обеспечить безопасность этих активов остается последним серьезным разногласием. В понедельник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что продолжаются переговоры по формулировкам соглашения. Он намекнул, что для достижения сделки может потребоваться дополнительное время. Тем не менее, напряженность остается сильной. В понедельник Центральное командование США сообщило, что оно нанесло в порядке самообороны удары в южной части Ирана. По сообщению командования, в цели удара входили места запуска ракет, а также суда, предположительно, для минирования. Телеканал Fox News привел слова источников, утверждающих, что перемирие остается в силе. Однако во вторник Министерство иностранных дел Ирана обвинила Соединенные Штаты в нарушении перемирия посредством актов пиратства. Оно предупредило, что ни один враждебный акт не останется без ответа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в понедельник с государственным секретарем США Марко Рубио сказал ему, что Москва намерена продолжать наносить удары по Киеву. Государственный департамент США сообщил, что инициатором звонка выступил Лавров. Глава российского МИДа обвинил Украину в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России. Он также заявил, что российские войска продолжат наносить удары по предприятиям оборонной промышленности и центрам принятия решений в Киеве. МИД России в понедельник выпустил заявление, в котором говорится, что эти удары являются ответом на атаки Украины в контролируемой Россией Луганской области. В нем также содержится призыв к иностранным гражданам и дипломатам немедленно покинуть Киев. По данным украинских источников, Россия в воскресенье нанесла массированные удары, в результате которых в Киеве и других районах 4 человека погибли и более 80 получили ранения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и иностранные послы в понедельник посетили места атак, чтобы почтить память жертв. Сибига отверг заявление России, сказав, что Украина говорит своим партнерам, что нет необходимости поддаваться этому российскому шантажу. Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил Россию за эти атаки. Он заявил, что Москва применила мощную ракету «Орешник». Сообщается, что эта новая баллистическая ракета является гиперзвуковой и способна нести ядерные боеголовки. Японская компания провела испытание дрона, предназначенного

для обнаружения с воздуха противопехотных мин в Украине, где по-прежнему стоит сложная задача по удалению мин, заложенных российскими войсками. По оценке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на территории страны на площади около 130 тысяч квадратных километров остаются противопехотные мины, не разорвавшиеся боеприпасы и другие взрывчатые вещества. Компания «Продрон», которая сотрудничает с украинскими фирмами в разработке дронов для обнаружения противопехотных мин, получила грант от Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. В понедельник она провела первые испытания в Киеве. В ходе испытаний использовались мины, которые, как утверждается, были обезврежены ранее. Некоторые из них были размещены на поверхности, а другие зарыты в землю на глубину около 15 сантиметров. Испытатели провели рабочие характеристики дрона с металлодетектором. Дрон летал на высоте около 30 сантиметров. Представитель компании заявил, что противопехотные мины мешают людям вести нормальную жизнь. По его словам, компания надеется, что ее технология сможет стать решением для обнаружения противопехотных мин в военное время. В Украине растет интерес к использованию дронов для разминирования. Министерство обороны страны ранее в мае сообщило, что специалисты проходят подготовку для проведения таких операций. Министр иностранных дел Индии принял в Дели глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Австралии. Эти четыре страны образуют рамки, известные как «Квад». Министры договорились о создании инициативы, предусматривающей сотрудничество в сфере энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во вторник встретился с главой МИД Японии Мотеги Тосимицу, государственным секретарем США Марко Рубио и главой внешнеполитического ведомства Австралии Пенни Вонг. Министры объявили о запуске инициативы «Квад» по энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и сошлись во мнении о важности поставок критически важных минералов. Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, они вновь подтвердили важность дипломатических усилий по стабилизации региона, включая обеспечение свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, и выступили против любых попыток взимать сборы с судов, использующих этот водный путь. Министры также объявили, что четыре страны будут совместно работать над развитием портовой инфраструктуры на Фиджи. Этот шаг предпринимается на фоне усиления влияния Китая в южной части Тихого океана посредством инфраструктурных проектов и экономической помощи. Традиционный театр в Осаке на западе Японии завершил свою 103-летнюю историю последним представлением в стиле кабуки. С момента своего открытия в 1923 году театр Осака Шочикудза привлекал многих поклонников разнообразными спектаклями, в основном кабуки. Однако его оператор, компания «Шочику», приняла решение закрыть театр и снести его здание, сославшись на изношенность объекта. Прошедшее во вторник вечером последнее представление кабуки завершилось специальной программой, которая стала прощанием с театром, расположенным в оживленном развлекательном районе Дотонбори. Театр долгое время был символом этого района. После спектакля актеры выстроились на сцене. Живое национальное достояние актер Катаока Нидзаэмон сказал, что это не конец, и он верит, что башня Ягура театра Шочикудза вновь возвысится в Дотонбори. Его слова были встречены аплодисментами зрителей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: はい。日本でどんなことがしたいですか?雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道、いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
3: Нихон не ванаремашта ка?
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
2: Ай!
0: Да.
1: Затем Харусан говорит.
3: Нихон де донна кото га штай деска?
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
2: Юки га митай дес.
0: Ну, я хочу посмотреть на снег. Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
4: Хоккайдо, ине.
0: Хоккайдо, отличная идея.
1: Там продолжает.
2: А то, томодачи ни айтай дес.
0: Еще я хочу увидеться с другом.
1: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
3: Оя?
0: Ой, ой.
1: Мия тоже заметила, что там изменилось.
2: Дайджобу?
0: Ты в порядке?
2: Кауга акайо?
0: Ты покраснела.
1: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
0: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
2: Юки га митай дес.
0: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай дес – хочу посмотреть. Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы хотите делать. Замените «мас» в «мас-форме» глагола на «тай».
1: «Мас-форма» глагола «смотреть» – «миру» – «мимас». Поэтому должно получиться «митай», правильно?
0: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». «Хоккайдо ни икитай дес». И «Я хочу увидеться с другом». «Томодачи ни айтай дес». Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет «тай-форму».
1: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
0: Правильно!
1: Попробуйте повторить фразы.
5: «Митай дес». «Юки га митай дес». Юки га митай дес.
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
2: Нихон де нани га штай дес ка?
6: Рамен га табетай дес.
0: Давайте разберем фразы.
2: Нихон де нани га штай дес ка?
1: Что вы хотите делать в Японии?
0: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани. Что? Вместо нани можно также использовать донна кото. Какие вещи? Как это сделала Харусан в нашем диалоге? Штай – это тай форма симас делать.
6: Рамен га табетай дес.
1: Хочу попробовать рамен.
0: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
1: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
5: Нихон де нани га штай деску ка? Рамен га табетай дес. Рамен га табетай дес.
0: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
5: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
0: Я поеду.
5: Икимас. Икимас.
0: Я поеду в Кинкакудзи.
5: Кинкакудзи ни икимас.
0: Попробуйте.
2: Кинкакудзи ни икитай десу. Кинкакудзи ни икитай десу.
0: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката это?
5: Юката. Юката.
0: Куплю.
5: Каймас. Каймас.
0: Попробуйте.
2: Юката га кайтай десу. Юката га кайтай десу.
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
2: Дайжобу?
0: Дайжобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
5: «Дайжобу десу ка?».
0: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
5: «Дайжобу десу». «Дайжобу десу».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
7: «Дайжобу?».
8: «Дайжобу?».
9: «Дайжобу?».
1: Послушайте и повторите.
5: Дайжобу?
0: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
3: Нихон ни ва наремашта ка?
2: Хай.
3: Нихон де донна кото га штай десу ка?
2: Юки га митай десу. Хоккайдо ни икитай десу.
4: Хоккайдо? Ии не.
2: Ато 友達に会いたいです。
3: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
0: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
1: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
0: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
1: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
0: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.